песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: только что Мадонна и Мартин Гаррикс. Доброе всем утро, Дальлин Радио Си Тайп. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 сентября 1954 года торжественно открылся Волгоградский планетарий, третий в СССР после Московского и Киевского. Город возрождали из руины, планетарий, проект которого разработали архитекторы из ГДР, был призван стать еще и символом мира. Его здание – синтез стиля сталинские ампиры и темы космоса. У парадного входа колонны, на фасаде барельефы с портретами Коперника и Циолковского, а на куполе – последняя работа знаменитого скульптора Веры Мухиной, скульптура под названием «Мир». Женщина со снопом колосьев и голубем. И стоит Волгоградский планетарий на пересечении улиц Мира и Гагарина. Купол служит экраном. На нем транслируют астрономические фильмы с обзором в 360 градусов. В музее есть глобус Луны и макеты искусственных спутников Земли, метеориты и маятник Фуко, который можно двигать и наглядно показывать вращение Земли. В башне обсерватории высотой 26 метров установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор, и в ясную погоду можно разглядеть пятна на Солнце, детали поверхности Луны, планеты, скопления звезд и туманности.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Радио «Си».

0: Адриано Челентано Конфесс только что на Радио 7, далее на Радио 7 Уикенд, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете ремонт или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
1: Радио Си.

0: вами радио Зи на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 19 сентября на календаре. И далее радио Зи, Полина Гагарина.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.
8: Пройдет, а ты останешься.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Westlife. Доброе всем утро, далее на радио Си Грегуар, Рю де Затуаль, и перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В России стартовал второй день выборов. В ближайшие два дня свердловчане изберут депутатов Государственной Думы на следующие 5 лет, а также обновят региональное ЗАГС-собрание. Число бюллетеней, которые избиратели получат на участке, зависит от места проживания и варьируется от 4 до 6. 2 бюллетеня предназначены для голосования на выборах в Госдуму. Еще 2 – для избрания депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Если на территории муниципалитета проводятся местные выборы, избирателю дополнительно выдают 5-й бюллетень. Максимальное количество – 6 бюллетеней – предусмотрено для жителей Унжепавинского сельского поселения. Там в один день голосования проходят сразу 2 муниципальные избирательные кампании, сообщили в облсберкоме. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представитель регулятора связывает с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% в прошлом году до 35% в текущем. За 7 месяцев этого года банки выдали больше 21 тысячи жилищных кредитов на 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше прошлогоднего показателя. Общий долг свердловчан перед банками по всем кредитам достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловская область готовится ввести особый статус бабушек и дедушек, у которых много внуков. Инициативу обсуждают в областном Минздраве, рассказала глава ведомства Татьяна Савинова. По ее словам, в первую очередь мера ориентирована на активных трудоспособных бабушек. Помимо повышения общественного признания, статус предполагается сопровождать региональными льготами. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, ветер будет слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Урал с минимальным преимуществом одержал победу над нефтехимиком в матче первой лиги. Встреча в Нижнекамске в пятницу завершилась со счетом 1-0. В составе Урала вторую желтую карточку на 89-й минуте получил нападающий Мартин Сикулич. Урал набрал 22 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 12. Сегодня в субботу без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 17-19. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радости. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: вами Радио 7. Доброе всем утро. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзубской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, эта ракета, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63.
1: Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
1: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Тому Акеру. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан», застройщик ООО, специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Приятного всем отдыха и далее на Радио Си. Джой.
4: Реклама.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что «Рием Люзим Релижн». Доброе всем утро и приятного отдыха. И далее на радио «7» «Оливия 1».
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ООО «Гранд 122-660-002-3693».
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что «Блу Элтон Джон». На часах 11:31, далее на радио «Зи» Дамиана Дэвид, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете ремонт или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
1: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, еще Бон Джови, «Always» и в самом начале «Газиба».
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новый старт. В Черри и Теннет июль. На Металлургов 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
11: 103.7 FM. Радио «7».
12: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Явка избирателей на Среднем Урале по итогам первого дня голосования оказалась ниже 23%. Об этом сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. В среднем по Уральскому округу на участки пришли 29% от имеющих право голоса. Выборы продлятся еще два дня. Напомню, свердловчане выбирают депутатов Госдумы на следующие 5 лет и регионального ЗАГС-собрания. Участки для голосования работают с 8 утра до 8 вечера. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях Свердловскую область. От региона избирался в Госдуму в 2 последних созыва. На Среднем Урале опубликована карта мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области, в Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Численность медведей из Свердловской области остается на уровне прошлого года – почти 4,5 тысячи особей. Мэрия Екатеринбурга собирает предложения горожан по регулированию движения электросамокатов. В городе стартовали общественные обсуждения проекта правил для средств индивидуальной мобильности. В документе уже закреплено понятие СИМ, а также прописаны требования к зонам их стоянки. По итогам обсуждения власти планируют сформировать и направить в ЗАГС-собрание предложения по корректировке регионального закона об административных правонарушениях. Прием замечаний и идей от жителей продлится до конца сентября. «Сумерки» вернулись в прокат и спустя почти 20 лет после премьеры обошли новинки недели. В первый день повторного релиза сборы первой части «Вампирской саги» составили 40 миллионов рублей, с учетом предпродаж 46 миллионов. «Сумерки» опередили анимацию «Как Иван в сказку попал» и драму «Курьер». На следующий день ситуация изменилась. Лидером стал «Как Иван в сказку попал», «Сумерки» заняли второе место. Вслед за второй частью «Вампирской саги» на широкие экраны вернутся и остальные 4 части. Они выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Rossi. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и это «Why Can't Us». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха. Сегодня суббота, 19 сентября на календаре. И далее на радио «Зия» Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Терка Глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио 7.

0: Это Nautilus Pompilius, только что на Радио 7. Далее на Радио 7 Шон Мендес и Камила Кабео, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что Нина. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Брайан Адамс с хитом «Санни», еще «Rednecks» и в самом начале «Far David».
1: Реклама. Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
10: ООО «Касималэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, по ОГРН 122-660-002-3693.
11: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
12: Наслаждайтесь закатом на террасе.
11: Гуляйте в парке Энгельса.
12: Или устраивайте пикник на крыше дома.
11: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум», ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
14: Запомню, чтобы не пропустить.
15: Запишу, чтобы не забыть.
14: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
15: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
7: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН П 308-667-119-10-019.
8: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
9: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 74% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках в Свердловской области складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%. Напомню, голосование продлится еще два дня. Областная детская клиническая больница получила новое оборудование. В реанимационное отделение поступили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Водоканал назвал три района Екатеринбурга самой грязной водой. В пробах, взятых на прошлой неделе, нашли превышение норм по двум показателям. В Октябрьском и Чкаловском районах вода оказалась слишком мутной, в Чкаловском также повышено содержание железа. Самые высокие показатели по металлам в железнодорожном районе. В двух пробах уровень железа вдвое выше нормы. Длительное употребление такой воды может навредить желудку и кишечнику, передает портал 66.ru. Водоканал связывает ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка в регионе минувшим летом. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, а ветер будет слабым и неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%, сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением с сегодняшнего дня справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda, рост около 13%. Меньше всего в среднем на 4,5% выросла стоимость запчастей для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе,
8: бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
11: На Радио Си пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Крис Норман и Atomic Kitten и Few Come To Me. Также будут чужая компания и One Republic, и в самом начале Sting.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. На Радио 7 только что Крис Норман. И продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Никельбэк.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Подробности на lenta.com.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Идеал93.ру.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
11: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 103.7 FM. Радио 7.

знать, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Дженнифер Пейдж, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске «Die the White Flag», еще «Hathaway» и в самом начале «Джо Кокер».
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: Казанова!

0: 18+.
1: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это великолепная «Дайдо» с хитом «White Flag» на «Радио 7» завершение «Золотой коллекции». Далее на «Радио 7» Гаррет Гейтс и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и...

0: жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
1: Наслаждайтесь закатом на террасе.
0: Гуляйте в парке Энгельса.
1: Или устраивайте пикник на крыше дома.
0: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге намерены ввести более строгие правила размещения парковок для электросамокатов. Проект соответствующих поправок сейчас внесен на общественное обсуждение, сообщает Federal Press. В случае принятия документа парковки запретят устраивать на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на остановках общественного транспорта и в радиусе 20 метров от них. Также ограничение по расстоянию будет действовать возле памятников, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, под запрет попадут газоны, дворовые территории.

0: территории арки и тротуары, ширина которых недостаточна для комфортного прохода пешеходов. В Екатеринбурге цены на бензин меняются разнонаправленно. По данным Свердловскстата, за минувшую неделю АИ-95 подешевел на 2,3%. Сейчас он стоит 77 рублей за литр. При этом АИ-92 подорожал примерно на 2,5% и обходится в 74 рубля за литр. Остальные виды топлива почти не изменились в цене. Отмечается, что за неделю официальная инфляция составила всего лишь 0,02%. С конца августа рост цен на топливо опережает темпы инфляции в сотни раз. В Асбесте с горадминистрации взыскали 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которую покусала бездомная собака. Инцидент произошел в середине лета. Пострадавшей потребовалась госпитализация с множественными ранами и переломами локтевой и плечевой костей. Прокуратура через суд потребовала от мэрии Асбеста компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил в полном объеме. В Екатеринбурге за 3 месяца в пункты приема покрышек на минометчиков сдали более 13 тонн шин или около 320 комплектов. Пункт принимает покрышки по субботам с 10 утра до 4 часов дня. Жители могут бесплатно сдать шины дважды в год. Перед сдачей их нужно очистить от грязи и мусора и убедиться, что нет следов горюче-смазочных материалов. В этом же пункте на минометчиков 30 бесплатно принимают мелкую электронику, старую бытовую технику, отработанные моторные и трансмиссионные масла. В следующем году россиян ждет 1 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные 3-дневные выходные ко Дню защитника Отечества. По утвержденному производственному календарю в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
3: И погода на радио 7, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 19.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Крис Айзек. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем приятного отдыха. Через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на радио «Сия» Александр Маршал и Алан Уокер.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на лента.ком.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
9: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи». HS3.
10: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
11: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си. Катин Крю.
4: Реклама.

0: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
1: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
5: Доступщик ОС «Радиостанция». Проект информации на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Pink и Ace of Base, и в самом начале тако.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
11: УК «Simaland», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
12: В жилом квартале «Форума» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
13: наслаждайтесь закатом на террасе.
12: Гуляйте в парке Энгельса.
13: Или устраивайте пикник на крыше дома.
12: В ЖК «Форума» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Форума». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
0: Золотая коллекция Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
14: Запомню, чтобы не пропустить.
15: Запишу, чтобы не забыть.
14: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
15: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября.

0: Это великолепная Pink на Радио Си, завершение золотой коллекции. Далее на Радио Си Spice Girls, Viva Forever. И перед этим инструментальная музыка, Крис Фирис и мелодия «Медленный танец».
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: О, специализированный застройщик УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
8: 103.7 FM. Радио 7.
9: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. Академический остается единственным районом в Екатеринбурге, где батареи включены во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома Академа оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своих управляющих компаний в ЖЭУ и ТСЖ. В Екатеринбурге Минобороны требует снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы построили в 90-е годы военные и ветераны с согласия командования, расположенной поблизости в войсковой части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забрать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех скрутили. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявило встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Об этом газете «Ру» рассказал гендиректор страховой компании «Полис Онлайн» Андрей Креер. Услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Кузовной ремонт дорожает быстрее. Редкие детали, электроника прибыли.

0: Добавили 15-25%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. Запчасти на Peugeot подорожали на 20%, для Porsche на 15%, для Subaru на 12%. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 122 тысяч рублей, но рассчитывается по справочным ценам, а не по рыночным. Сегодня вступают в силу новые справочники, из расчета исключат дешевые аналоги деталей. И выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Более 1,5 миллиона туристов посетили Средний Урал с начала года. Регион оказался на 6-м месте в России по числу размещенных гостей и в 4-ке с ростом летних бронирований, сообщили в Департаменте информполитики региона. Главными центрами притяжения остаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть и Верхотурье. Растет интерес к природным маршрутам Северного Урала и к Ирбиту. В трамваях Екатеринбурга появились кнопки вызова Росгвардии. Их установил Гортранс из-за хулиганства подростков. Юные нарушители ломают окна, катаются на сцепке, бегают перед вагонами и срывают движение. Совокупные задержки рейсов за сезон исчисляются часами. Гортранс договорился с Росгвардией, что при ЧП водитель сможет оперативно вызвать наряд. До приезда силовиков вагоновожатый сможет удерживать нарушителей в запертом вагоне. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И погоде на радио 7, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 19.
1: Реклама.
5: Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паривит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим и только что сентилим. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха и далее на радио «Зи» Брейнсторм.
1: Реклама.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
9: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
8: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
10: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс только что на Радио 7. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. К музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио 7 Сандра и сразу после Маранди.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry eTenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry eTenet июль на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК Форма от девелопера Форум.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Селена Гомес на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Моджо, еще Эрос Рамазотти и Шер, и в самом начале Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Золотые хиты на радио Си, и только что Моджо, и на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио Си Робби Вильямс, и перед этим инструментальная музыка.

0: Маяков.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 4 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Руслан Химчак. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. Власти Екатеринбурга отклонили проект застройки берега и сети у парка Маяковского, передает портал 66.ru. На участке между парком и улицей Луганской на месте ветхих домов и садового товарищества хотели построить жилье для 11 тысяч человек. В проекте были заинтересованы компании «Практика», «Фортис», «Тетрис Групп» и «Атом». Причиной отказа стали новые федеральные правила. С августа запрещено строить в зонах затопления и подтопления. Раньше застройщики могли обещать защитные меры – дамбу, дренаж, подсыпку. А теперь сначала нужно обезопасить территорию и исключить ее из зоны затопления в реестре. Девелоперы надеются на поправки в закон, в частности, на введение переходного периода. Екатеринбург готов к подаче тепла. По данным мэрии, замена внутридомовых инженерных коммуникаций выполнена на 100%. Теперь дело за управляющими компаниями. Первыми тепло получают больницы, школы, детсады. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. На Урале готовится к масштабному ремонту федеральных трасс. В план работ включен участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

0: Таран с 81 по 87 километр. Он находится в районе села Покровское. Еще один объект – участок Пермского тракта со 160 по 169 километр, расположенный неподалеку от Отчита. «Уралоправтодор» ведет поиск подрядных организаций для выполнения работ. Общий объем финансирования составит 206 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют до середины августа следующего года, передает Е1. Половина екатеринбуржцев планирует сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации нового айфона. 12% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще об обновлении задумываются молодые люди от 18 до 24 лет. 29% респондентов покупку пока не планируют, 44% не рассматривают технику Apple. Вовсе показало исследование Авито. Фигурист Плющенко-младший без грубых ошибок откатал произвольную программу на юниорском гран-при в Турции. Спортсмен получил за прокат 114,53 балла. Сумма за две программы – 171,65 балла. Сразу после проката Плющенко-младший занял промежуточное второе место. После него выступают еще 15 фигуристов. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр с июля представляет на соревнованиях Азербайджан. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 9, а днем до плюс 19. Это примерно так же, как и сейчас.
1: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сэм Браун, «Стап» на радио «Си», музыка, которую мы любим. Сейчас вот тоже времени хочется сказать «стоп», чтобы подольше насладиться вот такими прекрасными выходными. Погода прям идеальное настоящее бабье лето. Калашников с вами, рад составить компанию. У нас дальше Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Остановись, услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
8: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Цепляющий хит Арилены Ары только что на Радио Си. Дальше музыкальный нон-стоп. Включаем, например, пиццу «Романс», также «Леди Гага» на старте, а через минуту «Блю Систем» «Мэджик Симфони» на Радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dial93.ru.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Лили Вуд и Робин Шульц. Также послушаем Скорпов. Насладимся эмоциональным вокалом Клауса Майне. Нас ждет баллада «You and I». А начнем золотую коллекцию «Радио Сис» Ирен Кар.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «За Ривьера Галактика». Дом сдан.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
11: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Запомню, чтобы не пропустить.
14: Запишу, чтобы не забыть.
13: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
14: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Райан Ферри, Don't Stop the Dance. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Дальше услышим гостей из будущего. Нас ждет песня, которая по легенде была записана всего за одну ночь в съемной питерской квартире. Самое главное, получился настоящий хит. «Почему ты? Почему навсегда?» на Радио 7.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик Брусника. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс Екатеринбург. Угаран 110-385-001-8073.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «УК Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
3: Почему день

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Алекс Хюбер на Радио 7, музыка, которую мы любим. Дальше золотая коллекция, слушаем Даррена Хейза, перед этим Марк Алмонд, A Love Spent, а начнем с Европы, нашу золотую коллекцию Радио 7.
1: Реклама. В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: Выходные проводим с семьей, у нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус», у нас так принято.
9: Щербакова 4, 0+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си Даррен Хейс в золотой коллекции часа. Сиа на старте с хитом Unstoppable, но пока музыка понятная без слов. На радио Си Moonlight Sonata. Спонсор инструментальной музыки ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине.

0: Радиос, и дальше возвращаемся к музыке. У нас через минуту Гарри Стайлз, As It Was, как это было.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: любом месте. Золотые хиты на Радио Си.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Нидерландский исполнитель Хазиер, Take Me to Church, одна из самых известных его песен, только что на Радио Си. Леони Клаум Скотт через 3 минуты с хитом Stay, но пока Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «опоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: вечер, Екатеринбург.
1: Радио Си.
2: Can't touch this.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Эрика Прайца и Pink Floyd, «Proper Education». А перед этим давайте мысленно прокатимся по американским хайвеям. Нас ждет Милен Фармер, Калифорния. А начнем с Криса Ри, нашу «Золотую коллекцию» Радио 7.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: Запомню, чтобы не пропустить.
10: Запишу, чтобы не забыть.
9: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
10: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

Эрик Прайс и Пинк Флойд на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше No Doubt, Don't Speak, покажем музыка, понятная без слов. Ванесса Мэй, Classical Gas.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Руслан Химчак. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Правительство выделит дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершенной программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. В Екатеринбурге Минобороны требует снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы строили в 90-е годы военные ветераны с согласия командования, расположенной поблизости воинской части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забирать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех задержали. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявила встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях с Свердловскую область. От региона он избирался в Госдуму в два последних созыва. На Среднем Урале опубликованы карты мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области – в Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Спрос на электромобили с пробегом на Среднем Урале за лето вырос на 70% год к году. Топливный кризис подстегнул также продажи дизельных машин. Такие данные предоставил портал Drom.ru. Среди подержанных машин на электротяге свердловчане чаще всего выбирали Nissan Leaf, Zikr 001 и Tesla Model 3. Ее выбирали на 300% чаще. Среди дизельных моделей самый заметный рост у Volkswagen Touareg. Продажи выросли на 103%. В топ также вошли Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью в Екатеринбурге до плюс 9. А днем будет плюс 17-19. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
5: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует...

0: премиум качества.
1: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании Радио Си. К музыке скоро вернемся. Пока же минута драйва на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Хавейл и Юль. Официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы. В руководстве Hyundai Motor Group заявили, что рассматривают Казахстан как главный производственный хаб для стран СНГ. Первые казахстанские «Тусаны» сойдут с конвейера в декабре следующего года. Напомню, заводы в Алматы и Костанае уже собирают почти всю линейку Hyundai, от «Соната» до «Палисада», а также «Кия» и «Шевроле». Они стали для нашего рынка ключевыми поставщиками корейских автомобилей. Правда, новые правила утилизационного сбора и заградительные пошлины теперь серьезно отражаются и на цене. Возможно, «Тусан» пятого поколения у нас приблизится к премиальному сегменту, по крайней мере, по стоимости.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Дальше на радиусе Агата Кристи для никого.
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз, они могут стать источником проблем. Тельцы, возможно, споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы. День мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки. Вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям, они искренне хотят вам помочь. Львы. День страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы. Никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Рыбы. Вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы. Материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы. День выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги. Могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи. День, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы. Вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: Запомню, чтобы не пропустить.
5: Запишу, чтобы не забыть.
4: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
5: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября.

0: В Симбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, воскресенье. Обещают синоптики переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 9. Днем в Октябрьске плюс 17-19. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мілен Фармер. «Жете меланхолии» на Радио Си в романтическом вечере. Дальше с нами Джеймс Блант, «You're Beautiful». Это буквально через полторы минуты. А пока гороскоп. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз. Они могут стать источником проблем. Тельцы. Возможно, споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы. День мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки. Вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям. Они искренне хотят вам помочь. Львы. День страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы. Никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Рыбы. Вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы. Материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы. День выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги. Могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи. День, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы. Вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.